0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса полет, грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За

0: Реклама на Компас FM.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. В мероприятии принял участие министр обороны Виктор Хренин. На повестке план строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. По словам президента, после проведения масштабной проверки вооруженных сил, ее итоги были рассмотрены и выявлены некоторые факторы, которые нужно было обсудить и доложить. Это сделано с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Тем временем заявление на единовременную выплату для многодетных семей можно подать с 1 июля, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишут Минск Новости. Выплата полагается семьям, воспитывающим трех и более детей младше 18 лет, независимо от размера дохода семьи. Матпомощь составит 30% от бюджета прожиточного минимума, это без малого 153 рубля на каждого ребенка-школьника. За выплатой следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей по месту учебы ребенка. А еще у пользователей приложения «Оплати» ждут новые правила с 1 июля, пишет .бай. Теперь войти в аккаунт и пользоваться сервисом не получится без предоставления доступа к геолокации устройства. Нововведение связано не с решением самой платформы, а с изменениями, которые затрагивают банки и платежные сервисы по всей стране. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про персик. Вы узнаете, чем полезен этот фрукт и кому лучше от него отказаться. «Здоровый день». О происхождении этого фрукта ученые спорят до сих пор. Одни говорят, что это был Китай, другие уверены, что Персия. В культуре многих стран персик олицетворяет женскую красоту, молодость и невинность. И это неудивительно, ведь персик такой же нежный, как кожа любимой женщины, и такой же сочный, как ее поцелуй, писал один из китайских поэтов. А вообще такая характеристика фрукта встречается по всему миру. Персик словно создан дарить удовольствие. Этот фрукт – хорошая возможность полакомиться вкусным десертом и получить порцию так необходимых нам витаминов. Что неудивительно, приятный на ощупь фрукт очень полезен для кожи. Витамин С, который в большом количестве содержится в этих плодах, известен не только как защитник иммунитета, но также является стимулятором выработки коллагена, который придает эластичность и сохраняет молодость нашей кожи. Персик можно смело назвать другом сердечным, поскольку калий в его составе оберегает главную мышцу, а клетчатка срывает планы холестерина по его переселению на стенки сосудов. А еще растительные волокна очень полезны для пищеварения. Селеный цинк полезны для ногтей и волос, необходимы для нормального синтеза гормонов, улучшают обмен веществ и работу половой системы. Согласно исследованиям британских ученых, ежедневное употребление персиков уменьшает риск онкологических заболеваний. Такой эффект создается за счет фенольных соединений, которые уничтожают раковые клетки. В персиках съедобна даже косточка. Они бывают сладкими и горькими. Сладкие хорошо подходят для замены миндаля, а горькие являются основным ароматическим компонентом знаменитого ликера амаретто. Персик поможет, даже если после амаретто были и другие напитки. Российские ученые утверждают, что этот фрукт идеально подходит для борьбы с абстинентным синдромом или попросту похмельем. Комплекс витаминов и минеральных веществ, содержащихся в персиках, а также хлорогеновая кислота и Б-каротин, идеально подходят для восстановления организма после затяжного праздника. Также они выяснили, что сок персика подходит даже лучше пресловутого огуречного рассола. Есть в этом замечательном фрукте и другие полезные вещества. Я рассказал только о самых важных. Однако людям с язвой желудка, обострением гастрита и сахарным диабетом стоит ограничить употребление персиков. Также в большом количестве он может вызвать аллергию. Поэтому не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад по Минской области на этой неделе, пишет Белта. Президент интересовался, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие годы в области планируется возвести 111 таких объектов. Добавлю, уже на следующей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Тем временем Минсктранс планирует полностью перейти на оплату проезда банковской картой до конца года, пишет Минскновости. Сейчас проект отрабатывают на автобусе и троллейбусе номер 1. По словам специалистов, это позволяет инженерам проверить оборудование в реальных условиях. А еще новая система рассчитана на работу с картами любых банков, как белорусских, так и зарубежных. А еще заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств участников СНГ прошло в Астане в минувший четверг, рассказали в военном ведомстве. Участники проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах стран, оценили современные вызовы и угрозы безопасности. Особое внимание уделили развитию работы в области обороны и военного сотрудничества. В ходе заседания начальник генштаба Павел Муравейко провел встречу с начальником генштаба Казахстана. Стороны отметили, что военное сотрудничество успешно развивается, а у стран есть сформированные двусторонние связи. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 тепла. Ну а завтра в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня я расскажу о расширении линейки электрического Mercedes GLS и поставках BLG в Россию. И это автоновости на Компас FM. Mercedes расширил гамму электрического кроссовера GLS. Напомню, осенью прошлого года новинка дебютировала только в топовом исполнении 400 Firmatic с двумя моторами и полным приводом. Теперь к нему добавились еще две версии, уже с батареей поменьше. Первая упрощенная GLS 250, один электромотор на задней оси и 354 лошадиные силы. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,9 секунд. Вторая новинка — полноприводный GLS 300 Firmatic. Два двигателя выдают суммарно 421 лошадиную силу. У обеих версий аккумулятор на 85 кВт-час. Запас хода составляет 650 км у заднеприводной и 616 км у полноприводной модификации. В комплекте авто быстрая зарядка. На мощной станции постоянного тока пополнить батарею с 10 до 80% можно всего за 22 минуты. Максимальная скорость у обеих версий 210 км в час. Новые электрические GLS выпускают на заводе в Бремене. Они уже доступны для заказа.
1: Автоновости.
2: На заводе BLG под Борисовым подтвердили, поставки дорестайлингового BLG X50 в Россию приостановлены. Модель уже исчезла с сайта бренда. Ее место занял обновленный X50 Plus, который стартовал на российском рынке этой весной. Интересно, что старый X50 был у россиян одним из бестселлеров. По итогам прошлого года он занял второе место среди новых кроссоверов и внедорожников, уступив только Haval Geleon. Спрос за год вырос на четверть. У новой версии более современная внешность и совсем другой мотор. Так, на смену трехцилиндровому двигателю пришла турбо-четверка объемом 1,5 литра. Это 147 лошадиных сил, 7-ступенчатый робот и передний привод. Но и от классического X50 на заводе отказываться не планируют. В BLG рассказали, что в этом году сборку модели возобновят. Правда, в упрощенном виде, с менее мощным четырехцилиндровым мотором. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. В мероприятии принял участие министр обороны Виктор Хренин. На повестке план строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. По словам президента, после проведения масштабной проверки вооруженных сил, ее итоги были рассмотрены и выявлены некоторые факторы, которые нужно было обсудить и доложить. Это сделано с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Тем временем заявление на единовременную выплату для многодетных семей можно подать с 1 июля, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишут Минск-Новости. Выплата полагается семьям, воспитывающим 3 и более детей младше 18 лет, независимо от размера дохода семьи. Матпомощь составит 30% от бюджета прожиточного минимума, это без малого 153 рубля на каждого ребенка-школьника. За выплатой следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей – по месту учебы ребенка. А еще у пользователей приложения «Оплати» ждут новые правила с 1 июля, пишет .бай. Теперь войти в аккаунт и пользоваться сервисом не получится без предоставления доступа к геолокации устройства. Нововведение связано не с решением самой платформы, а с изменениями, которые затрагивают банки и платежные сервисы по всей стране. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 тепла. Ну а завтра в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Supermassive Black Hole группы Muse.

Эта история началась еще в 90-х, в британском городке Тинмут. Тогда трое старшеклассников Мэтью Беллами и Крис Уолтенхолм и Доминик Ховард создали группу Muse. В школьные годы парней запомнили как настоящих рокеров за их эпатажное выступление на музыкальном батле групп. Там они эпично разбили все свое оборудование под конец номера. После учебы вместо университета парни выбрали музыку и начали собирать свою фан-базу на выступлениях в местных клубах. Несколько лет спустя на их первых концертах в Лондоне и Манчестере их заметили продюсеры, которые помогли выпустить дебютный альбом «Showbiz». Благодаря свежему инди-роковому звучанию он стал золотым. 2 года спустя состоялся релиз уже 2-го альбома под названием «Origin of Symmetry», в который вошли такие треки, как «Plug-in Baby» и «Newborn». Пусть они и не дотянули до топ-десятки чарта, зато закрепили за Мэтью звание оригинального гитариста и автора запоминающихся рифов. Но все это было только подготовкой перед рождением одного из самых запоминающихся альбомов группы, а именно «Absolution». Почти все песни оттуда стали громкими хитами. «Butterflies and Hurricanes» со своей философичной лирикой о теории хаоса, и «The Small Print» с отсылками на сделку с дьяволом и важности читать то, что написано мелким шрифтом. Альбом «Absolution» окончательно привел Muse в разряд звезд британской сцены, поэтому фанаты с нетерпением ждали их нового релиза. И группа не подвела. Следующий альбом с загадочным названием «Черные дыры и откровения» вышел в 2006-м. И уже в первую неделю разошелся тиражом в 100 тысяч копий и не только возглавил хит-парад Британии, но и, наконец, покорил мировой чарт. Одна из самых известных и необычных песен альбома «Supermassive Black Hole» стала мощным суперхитом за счет своей фишки в виде модных танцевальных ритмов. Сам Мэтью признался, что при создании он не раз ходил на дискотеки в клубах Нью-Йорка и вдохновлялся их атмосферой и пластикой людей. В итоге получилось даже лучше, чем задумывалось. Мало того, что песня вошла в ротацию на всех радиостанциях страны, так ее к тому же заметила Стефани Майер, автор романа «Сумерки». Стоило песне прозвучать в сцене, где вампиры лихо играли в бейсбол, как продажи сингла выросли ровно в 2 раза, а песня стала старой доброй классикой, которую послушаем прямо сейчас на радио Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание с военными во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. Глава государства заявил, что дрон, который атаковал автобус с белорусскими гражданами, имеет украинское происхождение. Он подчеркнул, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь. А еще президент поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения и добавил, что футболом или другим спортом можно заниматься в родной стране, и все условия для этого созданы. Тем временем, как изменится санаторий Нарочи в ближайшие годы, рассказали в райисполкоме, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, в санатории «Спутник» строится новый пищеблок и торговая точка. В планах – реконструкция жилых корпусов и возведение нового корпуса для увеличения мест. В Соснах ведут современный велнес-центр и 4 дома с панорамным остеклением в лесу к концу года. А санаторий «Приозерный» откроет новые гостевые дома в лесной деревне. Также запланирована полная реновация присоединенного бывшего санатория «Журавушка» и расширение пляжной зоны. А еще 4-й международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Минобороны. Начальник отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров подчеркнул, что в мероприятии примут участие 36 стран, а в пленарной части заседания более 600 человек. Основная тема конгресса – противодействие распространению идеологии неонацизма и неофашизма. Также участие примут и представители антифашистских организаций, политических сил и исторических сообществ стран Западной Европы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 тепла. Ну а завтра в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Наша песня.
2: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу

0: быть, мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: I told you, they're the best.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

тревожит, песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем, осень их не испугает сереньким дождем.

0: так легко. Это так легко. Это так легко.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: ребята.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

вечера. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 9.

Только хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

0: впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.